девятом военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: последний
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: лучшие.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: На дворе трава, на траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

0: обиды тем более нет. Это жизнь, Люси, это просто мои часы спешат. Большой привет!
1: Большой привет!
0: Большой привет!
1: Большой привет!
0: Большой привет!
2: Радио Z.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею.

границы, предательства нет, охрана границы, дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах,

унес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый Боже, обниму малышей, маму и тебя, ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю, и колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю, борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе, молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все обрену, ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень, хоть скачи в блиндаже постель.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Я хотел бы капли росы.

0: счастьем твой дом. Это мелодия. Там, где ты, там и я.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Ассоциация банков России совместно с участниками рынка долгового консультирования разработали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками. Единые подходы появились к информированию должников, к требованиям к самим консультантам, к порядку заключения договоров, к оплате услуг. Также разработан перечень запрещенных практик. В Центробанке назвали меморандум первым шагом к формированию понятного и прозрачного рынка, который в перспективе должен получить законодательное регулирование. Среди ключевых ограничений – запрет склонять клиентов к уклонению от обязательств и сокрытию имущества, а также гарантировать списание долгов в рекламе. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. В Wildberries опровергли информацию о появлении на AliExpress в продаже сгоревших товаров со складов компании. Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Они оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния, заметили в компании. Из 7 проставляемых в паспортах российских граждан отметок обязательны всего 2 – о воинской обязанности и так называемые прописки. Об этом напомнили в МВД России. Из необязательных отметок, которые делаются по желанию самого получателя документа, в нем могут поставить штамп о браке, внести сведения о детях в возрасте до 14 лет, ранее выданных российских паспортах и действующих заграничных. В МВД рекомендовали россиянам при оформлении паспорта не отказываться от проставления штампа о ранее выданных документах, поскольку впоследствии он может подтвердить эту информацию при обращении в различные государственные органы. Самые красивые мужчины – врачи, по мнению опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. По данным исследования, для 8 из 10 опрошенных россиянок работа мужчины влияет на первое впечатление. Мужчины же при выборе партнерши чаще смотрят на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы, продуктивного времени!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8-800-600-21-75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
11: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Девочка моя, ты была права.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Ассоциация банков России совместно с участниками рынка долгового консультирования разработали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками. Единые подходы появились к информированию должников, к требованиям к самим консультантам, к порядку заключения договоров, к оплате услуг. Также разработан перечень запрещенных практик. В Центробанке назвали меморандум первым шагом к формированию понятного и прозрачного рынка, который в перспективе должен получить законодательное регулирование. Среди ключевых ограничений – запрет склонять клиентов к уклонению от обязательств и сокрытию имущества, а также гарантировать списание долгов в рекламе. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. В Wildberries опровергли информацию о появлении на AliExpress в продаже сгоревших товаров со складов компании. Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Они оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния, заметили в компании. Из 7 проставляемых в паспортах российских граждан отметок обязательны всего 2 – о воинской обязанности и так называемой прописке. Об этом напомнили в МВД России. Из необязательных отметок, которые делаются по желанию самого получателя документа, в нем могут поставить штамп о браке, внести сведения о детях в возрасте до 14 лет, ранее выданных российских паспортах и действующих заграничных. В МВД рекомендовали россиянам при оформлении паспорта не отказываться от проставления штампа о ранее выданных документах, поскольку впоследствии он может подтвердить эту информацию при обращении в различные государственные органы. Самые красивые мужчины – врачи, по мнению опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. По данным исследования, для 8 из 10 опрошенных россиянок работа мужчины влияет на первое впечатление. Мужчины же при выборе партнерши чаще смотрят на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы, продуктивного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Не говорите-ка». Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Здесь ведь, мать, ты не мог не прийти.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Кветкина Екатерина. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Ассоциация банков России совместно с участниками рынка долгового консультирования разработали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками. Единые подходы появились к информированию должников, к требованиям к самим консультантам, к порядку заключения договоров, к оплате услуг. Также разработан перечень запрещенных практик. В Центробанке назвали меморандум первым шагом к формированию понятного и прозрачного рынка, который в перспективе должен получить законодательное регулирование. Среди ключевых ограничений – запрет склонять клиентов к уклонению от обязательств и сокрытию имущества, а также гарантировать списание долгов в рекламе. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. В Wildberries опровергли информацию о появлении на AliExpress в продаже сгоревших товаров со складов компании. Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Они оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния, заметили в компании. Из 7 проставляемых в паспортах российских граждан отметок обязательны всего 2 – о воинской обязанности и так называемой прописке. Об этом напомнили в МВД России. Из необязательных отметок, которые делаются по желанию самого получателя документа, в нем могут поставить штамп о браке, внести сведения о детях в возрасте до 14 лет, ранее выданных российских паспортах и действующих заграничных. В МВД рекомендовали россиянам при оформлении паспорта не отказываться от проставления штампа о ранее выданных документах, поскольку впоследствии он может подтвердить эту информацию при обращении в различные государственные органы. Самые красивые мужчины – врачи, по мнению опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. По данным исследования, для 8 из 10 опрошенных россиянок работа мужчины влияет на первое впечатление. Мужчины же при выборе партнерши чаще смотрят на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы, продуктивного времени!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: сам.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

ума порождаешь во мне и во всех дух царя. Ты есть у меня, я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа и силу отваги меня.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
7: Это свое детство помните?
9: Ну, конечно. Детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
7: Кто вас воспитывал?
9: Школа. У меня были хорошие учителя.
7: Мама, папа?
9: Ну, естественно, мама, папа.
7: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
9: Самое теплое, конечно же. Мамочка, это все, что... Все уходит, а мама остается.
7: Как ее зовут?
9: Валентина Константиновна. Она старается. Вот ей 70, сейчас 5. Она развивается и все время что-то учит.
7: С интернетом на «ты»?
9: Да.
7: Картинки у нее присылает с утра,
9: да,
7: с добрым,
9: да,
7: утром.
9: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
7: Спортом занимались в детстве?
9: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа у меня такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
7: На специальной военной операции вы были?
9: Ну, да, конечно.
7: В общей сложности сколько лет?
9: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было все прийти, поэтому я еще так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами. Такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное по войне, уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
7: А ранения где получили?
9: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот, второе ранение при штурме Богородичного, Северодонецк. Мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто одной артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, танковая карусель. Сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
7: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
9: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же отдаю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы с шахту злот, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь, ты мне брешешь. Ну, что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил я ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
7: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
9: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на всю, на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче. И потом мать с ним ходила. это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп. Возле тебя только мама.
7: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
9: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь... У Бога, да, все время и маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь, мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка, я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
6: Истории вернувшихся домой.
0: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ-126 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 19 муниципалитетов. Противник совершил 5 обстрелов с использованием артиллерии и авиации. 147 беспилотников сбиты и подавлены. Во время вражеской атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелое ранение в Красноярском округе 3 августа. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. В Белгородском и Шебекинском округе в кругах пострадали 7 человек, 2 из них продолжают лечение в больницах. Строительные бригады ежедневно восстанавливают поврежденное ударами ВСУ жилье. Всего за прошедшую неделю с 3 по 9 августа в Белгородской области восстановили 33 объекта. В Белгороде 26 квартир восстановлено, в Белгородском округе завершены работы в 3 частных жилых домах. В Грайворонском округе восстановлены 2 квартиры, в Шебекинском округе за неделю восстановлены 2 объекта. Во время 9-го Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений в Национальном центре России руководитель региона доложил Михаилу Мишустину о 16 проектах, реализованных в области по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Всего с 2019 года у нас благоустроили 510 территорий, 223 общественных пространства и 287 дворов. Александр Шуваев обсудил с коллегами из других регионов идеи по созданию современных и безопасных городов. 5 проектов благоустройства Белгородской области победили во всероссийском конкурсе. Об этом рассказал руководитель региона. Конкурс лучших проектов комфортной городской среды для воссоединенных и приграничных регионов запустили по поручению Владимира Путина для 7 субъектов. В 2027 году в 5 муниципалитетах области реализуют следующие проекты. В Чернянке обновится территория от улицы 20-й годовщины Октября до Октябрьской площади. Прохоровки благоустроят пешеходную зону по улице Советская. Строители построят молодежно-спортивный парк «Импульс». В Губкине обустроят сквер поколений на улице Советская площадью почти 14 тысяч квадратных метров. В Староскольском округе обновят парк Победы. Еще 850 детей региона отправились на отдых в Краснодарский край. Это ребята из Шебекинского, Губкинского, Чернянского и Белгородского округов. Всего сейчас за пределами области отдыхают уже 4600 школьников. Напомним, в других регионах страны смогут оздоровиться 16 500 юных белгородцев. Средства на это выделило правительство России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8 800 600 ровно 2175.
9: «Не говорите-ка». Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Бычкова Арина, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена. Навеки их взяла с собою, свой край неведомый, война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля! И вспыхнет вдруг ракета свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: нашу любовь.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ-126 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 19 муниципалитетов. Противник совершил 5 обстрелов с использованием артиллерии и авиации. 147 беспилотников сбиты и подавлены. Во время вражеской атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелое ранение в Красноярском округе 3 августа. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. В Белгородском и Шебекинском округе в кругах пострадали 7 человек. Двое из них продолжают лечение в больницах. Строительные бригады ежедневно восстанавливают поврежденное ударами ВСУ жилье. Всего за прошедшую неделю с 3 по 9 августа в Белгородской области восстановили 33 объекта. В Белгороде 26 квартир восстановлено, в Белгородском округе завершены работы в 3 частных жилых домах. В Грайворонском округе восстановлены 2 квартиры, в Шебекинском округе за неделю восстановлены 2 объекта. Во время 9-го Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений в Национальном центре «Россия» руководитель региона доложил Михаилу Мишустину о 16 проектах, реализованных в области по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Всего с 2019 года у нас благоустроили 510 территорий, 223 общественных пространства и 287 дворов. Александр Шуваев обсудил с коллегами из других регионов идеи по созданию современных и безопасных городов. 5 проектов благоустройства Белгородской области победили во всероссийском конкурсе. Об этом рассказал руководитель региона. Конкурс лучших проектов комфортной городской среды для воссоединенных и приграничных регионов запустили по поручению Владимира Путина для 7 субъектов. В 2027 году в 5 муниципалитетах области реализуют следующие проекты. В Чернянке обновится территория от улицы 20-й годовщины Октября до Октябрьской площади. Прохоровки благоустроят пешеходную зону по улице Советская. Строители построят молодежно-спортивный парк «Импульс». В Губкине обустроят сквер поколений на улице Советская площадью почти 14 тысяч квадратных метров. В Староскольском округе обновят парк Победы. Еще 850 детей региона отправились на отдых в Краснодарский край. Это ребята из Шебекинского, Губкинского, Чернянского и Белгородского округов. Всего сейчас за пределами области отдыхают уже 4600 школьников. Напомним, в других регионах страны смогут оздоровиться 16 500 юных белгородцев. Средства на это выделило правительство России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: же не свернуть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали, мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Какой?

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Об этом президент сказал на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Бурятию. По его словам, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия для жизни людей на местах. При этом глава государства отметил, что для такой большой по территории страны важно искать сбалансированные решения и использовать современные возможности, в том числе интернет, цифровые технологии и искусственный интеллект. Он призвал при развитии российских городов и поселков сохранять их исторический облик и уникальность. По его словам, новые объекты необходимо грамотно вписывать в уже сложившееся пространство, а памятникам культурного наследия давать вторую жизнь. Правительство продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря 2026 года. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями по которым выступают сельхозпроизводители. Такое решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива и обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. Родителям детей старше 18 лет для получения ежегодной семейной выплаты потребуется подтвердить их очное обучение. Новая мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплату назначают раз в год, заявление принимают с 1 июня по 1 октября. Если ребенку уже исполнилось 18, но еще нет 23 лет, в социальный фонд нужно лично предоставить справку об очном обучении. А если он уже учится, также может потребоваться справка о размере стипендии. Одно из условий выплаты – наличие в семье как минимум двух детей младше 18 лет, либо студентов-очников в возрасте до 23 лет. Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Арабские Эмираты. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек поездок по России незначительно уменьшился. Лидером по доле бронирования остается Турция. На втором месте Египет, Россия занимает третье место, за ней следуют Таиланд и Вьетнам. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
11: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
12: Звони 8-800-600-21-75.
11: Не говорите-ка. Работа рядом.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
13: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
16: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
17: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
17: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
17: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
17: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
17: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: победе!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: вечерами ждет она. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Об этом президент сказал на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Бурятию. По его словам, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия для жизни людей на местах. При этом глава государства отметил, что для такой большой по территории страны важно искать сбалансированные решения и использовать современные возможности, в том числе интернет, цифровые технологии и искусственный интеллект. Он призвал при развитии российских городов и поселков сохранять их исторический облик и уникальность. По его словам, новые объекты необходимо грамотно вписывать в уже сложившееся пространство, а памятникам культурного наследия давать вторую жизнь. Правительство продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря 2026 года. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями по которым выступают сельхозпроизводители. Такое решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива и обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. Родителям детей старше 18 лет для получения ежегодной семейной выплаты потребуется подтвердить их очное обучение. Новая мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплату назначают раз в год, заявления принимают с 1 июня по 1 октября. Если ребенку уже исполнилось 18, но еще нет 23 лет, в социальный фонд нужно лично предоставить справку об очном обучении. А если он уже учится, также может потребоваться справка о размере стипендии. Одно из условий выплаты – наличие в семье как минимум двух детей младше 18 лет, либо студентов-очников в возрасте до 23 лет. Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Арабские Эмираты. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек поездок по России незначительно уменьшился. Лидером по доле бронирования остается Турция. На втором месте Египет, Россия занимает третье место. За ней следуют Таиланд и Вьетнам. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: Реклама.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
2: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое Давайте. Оно было?
4: Советское хорошее детство было.
2: Был ли в вашей жизни спорт?
4: Да.
2: Чем занимались?
4: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
2: Мама поддерживала вас?
4: Мама? Ну,
2: Или скажем... больше переживала?
4: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
2: Как на СВО вы попали?
4: Добровольцем.
2: Почему решили пойти?
4: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
2: Как мама отреагировала?
4: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
2: Где служили?
4: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
2: Где ранение получили?
4: В ЛНР.
2: Что случилось?
4: Дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости

0: пользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился. Вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
1: Как сказали маме? О том, что у вас нет части ноги.
0: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 307 сентября. Я только 10 себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила нам.
1: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
0: Сразу принял. Я человек верующий. Значит, для чего ты меня здесь оставил? Мое предназначение не до конца выполнилось.
1: Чем сейчас занимаетесь?
0: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Так. Патриот имени Геннадия Мишенина.
1: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
0: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учителя истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором, вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель — это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
1: Кто вас поддерживает?
0: Все, семья, друзья, все поддерживают.
1: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
0: Знаете, как, когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, что начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
1: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
0: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень. Алло, мам, привет.
2: Алло, сынок, здравствуй.
0: Меня слышно?
2: Да, слышно. Это связь такая, что
0: Мам.
2: Нажимаешь.
0: Мам.
2: Как дела у тебя?
0: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
2: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
0: Все, мам.
2: У вас все нормально?
0: Да, все хорошо, дома все отлично. Все хорошо.
2: Ты ж там осторожней будь.
0: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
2: Давай. Всего доброго. Все. Целую.
0: Давай, пока.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Режим свободной экономической зоны расширен на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Новыми резидентами свободной экономической зоны смогут стать предприниматели, планирующие реализовывать инвестиционные проекты в отраслях обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Речь идет в том числе о производстве кормов, минеральных удобрений и бумаги. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся десятки новых проектов и вырастет общий объем инвестиций. Он превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 рабочих мест, подчеркнул Михаил Мишустин. 425 работодателей из Белгородской области получили субсидии за трудоустройство граждан с начала 2026 года. За последние 5 лет 983 человека нашли работу благодаря программам субсидирования найма отделения Соцфонда России по Белгородской области. Всего на эти цели страхователям было перечислено более 52 миллионов рублей. Работодатели получили поддержку за трудоустройство людей, которым сложнее конкурировать на рынке труда, участников СВО, лиц с инвалидностью, родителей, детей с инвалидностью и других. На портале госуслуги работает единый центр помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья. В разделе «Поддержка людей с инвалидностью» собраны инструкции, ответы на частые вопросы и ссылки на нужные сервисы. Раздел позволяет быстро получить необходимые услуги, оформить или продлить инвалидность, получить справки и выписки, оформить пенсии и выплаты, подобрать меры реабилитации и лечения, узнать о перевозке и сопровождении, подобрать варианты трудоустройства и ознакомиться с программами в сфере образования и досуга. В личном кабинете доступны все ключевые сведения, данные об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, оформленные меры поддержки и поданные заявления. Развитие цифровых возможностей ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Найти опасные трещины в элементах зданий сможет новая гибридная нейросеть, созданная учеными НИУ БелГУ. Программа автоматически обнаруживает даже самые незаметные дефекты при анализе фото и видео и делает это в десятки раз быстрее ручного просмотра. Ученые считают, что внедрение нового инструмента имеет особое практическое значение, позволяя повысить эффективность обнаружения дефектов зданий, возникающих вследствие деструктивных воздействий. Алгоритмы в будущем планируется доработать, добавив в программу поиск опасных сколов, отслоений или проржавевших участков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8-800-600-21-75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великий Новгород. Один из древнейших городов России, расположенный у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Первое его упоминание в летописи относится к 859 году.
2: Приставку «Великий» город получил в 1999 году за свою роль в истории, как один из самых мощных центров древнерусского государства. Дважды, в середине IX и в конце XV века, он стоял у колыбели русской и российской государственности.
1: Из Новгорода в 882 году ушел в поход на Киев князь Олег. Так образовалась Киевская Русь.
2: В течение 10 лет Новгород был местопребыванием великого князя Ярослава Мудрого и фактической столицей русских земель.
1: Избежавший разрушения во время татаро-монгольского нашествия, Новгород сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой агрессии. В 1240 году новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры. А еще через два года на льду Чудского озера новгородцы вместе с Владимирской дружиной разгромили ливонских и тевтонских крестоносцев.
2: В 1478 году здесь впервые прозвучало слово «Россия». Великий князь Московский Иван III провозгласил конец Новгородской республики, объединение русских земель и создание нового государства – Россия.
1: В 17 веке Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга привело к утрате этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.
2: В 1862 году в Новгороде установили памятник тысячелетия России. Первый монумент, посвященный российскому государству.
1: С первых дней Великой Отечественной войны началась эвакуация населения, промышленного оборудования и наиболее ценных музейных коллекций.
2: Первые бомбежки Новгорода были уже в июле 41 года. Налеты совершались по нескольку раз в день. Военные и мирное население копали противотанковые рвы, готовили заграждения на окраинах города. Древний вал новгородского Кремля покрылся окопами, траншеями и блиндажами.
1: 14 августа начался

0: Артиллерийский обстрел, продолжавшийся в течение 5 дней. Город был атакован 2 пехотными дивизиями при поддержке танков, авиации и артиллерии. Им противостояли около 1500 бойцов танковой дивизии Черняховского.
1: Бои за Новгород продолжались, пока немцам не удалось захватить плацдармы на торговой стороне. Сопротивление стало невозможным. Наши войска с серьезными потерями отошли за Малый Волховец.
0: Город серьезно бомбили. Были сильно повреждены храм Спаса и Софийский собор. В начавшемся после отступления наших войск пожаре сгорели многие церкви и музеи с уникальными коллекциями, в том числе около 3000 икон. Огромной потерей стал иконостас XVIII века в Знаменском соборе. Так погибал город-музей.
1: 19 августа 41 года город был захвачен. Началась оккупация, которая продлится долгих 883 дня.
0: Новгород стал ключевым узлом немецкой обороны Северного вала на подступах к Ленинграду. Здесь были сосредоточены мощные силы, создана глубоко эшелонированная система укреплений.
1: Фашисты последовательно разрушали ценнейшие памятники Новгорода, оборудуя в них огневые точки, наблюдательные посты, казармы, конюшни. Взрывали и разбирали исторические здания на постройку укреплений, блиндажей и дорог. Пробивали древние стены, уничтожая ценнейшую роспись, грабили внутреннее убранство.
0: Во второй половине ноября 1943 года оккупанты приступили к разборке памятника «Тысячелетие России». Его фигуры были изготовлены в Вене, и захватчики считали, что они туда должны быть возвращены.
1: В конце 1943 года все деревни около Новгорода были сожжены, а большинство людей угнано на работы в Германию, Латвию и Эстонию.
0: Во время оккупации на новгородской земле росло партизанское движение. Народные мстители устраивали на дорогах засады, разрушали связь, уничтожали автомашины, взрывали склады, пускали под откос эшелоны. Их девизом были слова «Скорее умрем, чем встанем на колени, но победим скорее, чем умрем».
1: Одним из партизан был пионер Леня Голиков. В составе бригады он участвовал в боевых операциях, уничтожал транспорт и военные объекты.
0: В августе 1942 года партизаны случайно столкнулись с машиной, в которой ехал генерал-майор Рихард фон Витц. Они открыли огонь по машине и ее сопровождению. Пока шел бой, Леонид с напарником смогли пробраться в штабной автомобиль и захватить портфель с ценными документами. За этот подвиг Леня Голиков получил орден Красного Знамени.
1: Но, увы, в декабре 1942 года в деревню, где скрывались партизаны, зашел карательный отряд. Мстители оказали жестокое сопротивление. Вырваться из окружения смогли всего несколько человек. К сожалению, среди них не оказалось Лени Голикова. Он погиб, отстреливаясь от врагов до последнего патрона.
0: Подвиг пионера и его товарищей не был забыт. Уже в 1944 году юного партизана наградили званием Героя Советского Союза посмертно. Позже про него напишут несколько книг и откроют памятник в Новгороде.
1: В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции войска Волховского фронта начали штурм сильно укрепленных позиций противника. За 3 дня боев советские войска преодолели главную полосу обороны севернее и южнее Новгорода. Позже прорыв был расширен до 20 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
0: После тяжелейших боев 20 января части 59-й армии штурмом овладели городом. На древней кремлевской стене было водружено красное знамя, а в Москве был дан салют. 50 воинских соединений и частей получили почетное наименование «Новгородских». С освобождения Новгорода началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда.
1: Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения города убитыми и пропавшими без вести составили более 750 тысяч человек.
0: Когда части Красной Армии вошли в Новгород, они увидели перед собой страшную картину. Исторический центр представлял собой сплошные руины. Из почти 2500 домов сохранилось всего 40.
1: Были разрушены практически все промышленные предприятия. Гитлеровцы уничтожили судостроительную верфь, железнодорожное депо, мясокомбинат, хлебный комбинат, обувную и мебельную фабрики, всю инфраструктуру.
0: Новгород был единственным городом, где после освобождения никто не вышел встречать советские войска. Из всего довоенного населения осталось не более 60 человек, и те прятались по окраинам.
1: С июля 41 по февраль 44 года в новгородских районах погибли более 15 тысяч человек. В многочисленных лагерях, которые располагались в округе, было убито около 187 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
0: Уже в 1944 году была создана специальная научно-реставрационная производственная мастерская, начавшая работу по консервации уцелевших фрагментов исторических зданий и разбору завалов.
1: Приняли решение восстанавливать не как было до войны, а на основе научных данных. Это должно было вернуть памятникам их подлинный исторический облик, очищенный от поздних наслоений. Работы возглавили выдающиеся архитекторы-реставраторы.
0: Укреплялись уцелевшие стены, своды, собирались по крупицам фрагменты фресок. Началось воссоздание полностью утраченных шедевров.
1: Памятник «Тысячелетие России» был торжественно открыт 2 ноября 1944 года. Позже были восстановлены десятки других памятников и храмов.
0: Параллельно шло строительство нового жилья, инфраструктуры, но исторический центр был сохранен как единый археологический и архитектурный заповедник. Были восстановлены древние земляные валы Кремля.
1: Работы велись вместе с масштабными раскопками. Были сделаны сенсационные находки. Новгородские берестяные грамоты, сотни предметов быта, уникальные фрески.
0: История Великого Новгорода в годы войны – это история города-мученика, подвергнутого беспрецедентному культурному вандализму. И его главный подвиг – подвиг возрождения. Благодаря титаническому труду реставраторов, археологов и строителей город не просто был отстроен заново, а буквально воскрес из пепла, став живым воплощением памяти, непрерывности истории и торжества созидания.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
1: Режим свободной экономической зоны расширен на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Новыми резидентами свободной экономической зоны смогут стать предприниматели, планирующие реализовывать инвестиционные проекты в отраслях обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Речь идет в том числе о производстве кормов, минеральных удобрений и бумаги. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся десятки новых проектов и вырастет общий объем инвестиций. Он превысит 200 миллиардов рублей. Будет создано порядка 4000 рабочих мест, подчеркнул Михаил Мишустин. 425 работодателей из Белгородской области получили субсидии за трудоустройство граждан с начала 2026 года. За последние 5 лет 983 человека нашли работу благодаря программам субсидирования найма отделения Соцфонда России по Белгородской области. Всего на эти цели страхователям было перечислено более 52 миллионов рублей. Работодатели получили поддержку за трудоустройство людей, которым сложнее конкурировать на рынке труда, участников СВО, лиц с инвалидностью, родителей, детей с инвалидностью и других. На портале госуслуги работает единый центр помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья. В разделе «Поддержка людей с инвалидностью» собраны инструкции, ответы на частые вопросы и ссылки на нужные сервисы. Раздел позволяет быстро получить необходимые услуги, оформить или продлить инвалидность, получить справки и выписки, оформить пенсии и выплаты, подобрать меры реабилитации и лечения, узнать о перевозке и сопровождении, подобрать варианты трудоустройства и ознакомиться с программами в сфере образования и досуга. В личном кабинете доступны все ключевые сведения, данные об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, оформленные меры поддержки и поданные заявления. Развитие цифровых возможностей ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Найти опасные трещины в элементах зданий сможет новая гибридная нейросеть, созданная учеными НИУ БелГУ. Программа автоматически обнаруживает даже самые незаметные дефекты при анализе фото и видео и делает это в десятки раз быстрее ручного просмотра. Ученые считают, что внедрение нового инструмента имеет особое практическое значение, позволяя повысить эффективность обнаружения дефектов зданий, возникающих вследствие деструктивных воздействий. Алгоритмы в будущем планируется доработать, добавив в программу поиск опасных сколов, отслоений или проржавевших участков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Реклама.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности! Отбой ракетной опасности! Отбой ракетной опасности!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В работе общественного транспорта необходимо учитывать реальные запросы жителей и навести порядок среди перевозчиков. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что в этой сфере остаются недобросовестные и даже полукриминальные структуры, которые нарушают правила и экономят на безопасности пассажиров. При организации перевозок, по словам главы государства, необходимо учитывать в том числе потребности многодетных семей и соблюдать расписание маршрутов. Глава государства также призвал активнее использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и оптимизации маршрутов. Кроме того, шире переходить на долгосрочные контракты с перевозчиками, чтобы предприятия могли заранее планировать закупки новой техники. До конца 2026 года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям. Часть из них будет назначена автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Галырин. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основанием. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое. Пенсия также может увеличиться при появлении иждивенца. Получить социальный налоговый вычет за занятие спортом можно при соблюдении ряда условий. Право на вычет имеют граждане, уплачивающие налог на доходы физических лиц. Оформить его можно на собственное занятие, а также на спортивные секции детей и подопечных до 24 лет. Главное условие – спортивная организация или секция должна входить в перечень Минспорта. Расходы на покупку спортинвентаря в налоговый вычет не включаются. Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей в год. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на госуслугах. Вернуть часть расходов на спорт можно в течение 3 лет после их оплаты. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает Минпросвещение. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Не говорите -ка, работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: к вам там облачков.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пономарева София, авторское стихотворение «Душа моя, земля белгородская». Душа моя, земля белгородская, край белых гор и меловых пластов. Здесь даже песня русская неброская звучит потоком чистых родников. Здесь степи ковылем седым колышется, и яблоки, налитые янтарем, и пение птиц повсюду слышится, милее ты мне с каждым днем. Здесь пахнет детством, теплым свежим хлебом, клубникой с грядки, мятой на лугах. Здесь, кажется, земля граничит с небом и тонет взгляд в воздушных облаках. Почти 16 мне, и я в 9-м, за окошком весенние дни. Я мечтаю о самом главном, о победе и о любви. Я готовлюсь, как все, к выпускному. Много дум у меня в голове, чтоб укладка легла по-иному, чтобы платье к лицу было мне. Звенит звонок, смех слышен в коридорах, на построение мы бежим уже. Оценки получаем на уроках за знания, что в нашем багаже. Но еще впереди испытания, чтоб без стресса экзамен прошел. Где взять столько терпения и рвения? Кто б нам формулу жизни нашел? А за окном тревожный ритм эпохи. Летают дроны, звук сирен везде. И мамы наши молят суматохи, чтоб мир вернулся к детям на земле. Мои друзья и я, мы все же дети. Хотим в футбол играть и просто погулять. Но знаем мы, что за страну в ответе. Родную землю мы готовы защищать. Великой битвой, выстраданной тут, когда рвалась броня стальная, прошли солдаты долгий путь, победу нашу приближая. Мой белый край, всегда ты был защитой стране родной, засечную чертой. Ты и сейчас стоишь на страже, перед врагом, закрыв страну броней. Мы, если надо, встанем, как когда-то, прапрадеды под Прохоровкой той. Но пусть минуют это боя, ребята, пусть будет мир над нашей страной.

пока я буду хорошо учиться. Писать стихи и верить в чудеса. Чтобы однажды утром удивиться, открыв глаза, понять, что кончилась война.

0: решай!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Если вы планируете запуск нового производства или крупного инвестпроекта в Брянской, Белгородской и Курской областях, обратите внимание на режим свободной экономической зоны. Теперь он распространяется на всю территорию этих регионов. Александр Шуваев опубликовал на своих официальных страницах карточки, в которых доступным языком рассказано, кто сможет воспользоваться новым режимом СЭС, какие условия действуют на территории, какие преференции доступны резидентам. Валентин Демидов рассказал о подготовке областной столицы к новому учебному году. Приемка образовательных организаций и всех форм собственности на территории города практически завершена. Проверке подлежали 173 объекта. По состоянию на 10 августа все муниципальные учреждения приняты, за исключением средней школы номер 47. Здесь до 20 августа замечания будут устранены. Еще по теме, в Белгороде продолжается капремонт 5 образовательных учреждений. Обновленными в скором времени предстанут школа номер 13, 18, 46, а также лицей номер 10 и гимназия 12. Школа номер 13 ремонтируется по федеральной программе в рамках восстановления. Объем выделенных средств – 216 миллионов рублей. Остальные 4 учреждения в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Совокупный бюджет этих объектов составляет 1 млрд 152 миллиона рублей. Более 80 пенсионеров Шебекинского округа воспользовались услугой подвоза в медучреждение с начала года. Жителей старше 65 лет и людей с инвалидностью, проживающих в сельской местности, доставляют в медучреждение на специализированном транспорте комплексного центра социального обслуживания. Во время поездки их сопровождает сотрудник центра. Услуга помогает жителям своевременно проходить диспансеризацию и медосмотры. Информацию о дате и времени выездов можно узнать через медработников и сотрудников центра. Спецтранспорт приобретен в рамках нацпроекта «Демография», вошедшего в 2025 году в состав нацпроекта «Семья». Белгородские папы могут побороться за победу в конкурсе пользовательского видео «Отец года 2026». Мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Семья». Чтобы стать участником, необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до 2 минут, где папы проводят время с детьми, играют, учат, погружаются в хобби дочерей и сыновей, исследуют вместе новое. Затем нужно опубликовать ролик на личной странице в соцсети ВКонтакте, поставить хэштег «Отец года 2026» и заполнить анкету в сообществе конкурса. Прием заявок продлится до 13 сентября. Кому достанется титул «Отец года», скажут дети. Они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку. Итоги конкурса будут опубликованы в День отца 18 октября. Победителя ждет солидный приз и почетное звание «Отец года». Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте отецгода2026.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
11: Звони 8-800-600-21-75.
10: Негабаритика. Работа рядом.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
12: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
15: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Участники – ребята с нашего двора, исполнитель и композитор Владимир Патрушев, автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись. Минуй огонь и мрак и перекаты, оставив позади

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь, была бы

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великий Новгород. Один из древнейших городов России, расположенный у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Первое его упоминание в летописи относится к 859 году.
2: Приставку «Великий» город получил в 1999 году за свою роль в истории, как один из самых мощных центров древнерусского государства. Дважды, в середине IX и в конце XV века, он стоял у колыбели русской и российской государственности.
1: Из Новгорода в 882 году ушел в поход на Киев князь Олег. Так образовалась Киевская Русь.
2: В течение 10 лет Новгород был местопребыванием великого князя Ярослава Мудрого и фактической столицей русских земель.
1: Избежавший разрушения во время татаро-монгольского нашествия, Новгород сыграл важную роль в защите северо-западных рубежей Руси от шведской и немецкой агрессии. В 1240 году новгородское ополчение разгромило шведскую военную экспедицию при слиянии рек Невы и Ижоры. А еще через два года на льду Чудского озера новгородцы вместе с Владимирской дружиной разгромили ливонских и тевтонских крестоносцев.
2: В 1478 году здесь впервые прозвучало слово «Россия». Великий князь Московский Иван III провозгласил конец Новгородской республики, объединение русских земель и создание нового государства – Россия.
1: В 17 веке Новгород был важной крепостью на северо-западных границах России. Строительство Петербурга привело к утрате этого значения древнего города. Он сохранил лишь роль важного духовного центра русского православия.
2: В 1862 году в Новгороде установили памятник тысячелетия России. Первый монумент, посвященный российскому государству.
1: С первых дней Великой Отечественной войны началась эвакуация населения, промышленного оборудования и наиболее ценных музейных коллекций.
2: Первые бомбежки Новгорода были уже в июле 41 года. Налеты совершались по нескольку раз в день. Военные и мирное население копали противотанковые рвы, готовили заграждения на окраинах города. Древний вал новгородского Кремля покрылся окопами, траншеями и блиндажами.
1: 14 августа начался артиллерийский обстрел, продолжавшийся в течение 5 дней. Город был атакован двумя пехотными дивизиями при поддержке танков, авиации и артиллерии. Им противостояли около 1500 бойцов танковой дивизии Черняховского.
2: Бои за Новгород продолжались, пока немцам не удалось захватить плацдармы на торговой стороне. Сопротивление стало невозможным. Наши войска с серьезными потерями отошли за Малый Волховец.
1: Город серьезно бомбили. Были сильно повреждены храм Спаса и Софийский собор. В начавшемся после отступления наших войск пожаре сгорели многие церкви и музеи с уникальными коллекциями, в том числе около 3000 икон. Огромной потерей стал иконостас XVIII века.

0: века в Знаменском соборе. Так погибал город-музей.
1: 19 августа 41 года город был захвачен. Началась оккупация, которая продлится долгих 883 дня.
0: Новгород стал ключевым узлом немецкой обороны Северного вала на подступах к Ленинграду. Здесь были сосредоточены мощные силы, создана глубоко эшелонированная система укреплений.
1: Фашисты последовательно разрушали ценнейшие памятники Новгорода, оборудуя в них огневые точки, наблюдательные посты, казармы, конюшни. Взрывали и разбирали исторические здания на постройку укреплений, блиндажей и дорог. Пробивали древние стены, уничтожая ценнейшую роспись, грабили внутреннее убранство.
0: Во второй половине ноября 1943 года оккупанты приступили к разборке памятника «Тысячелетия России». Его фигуры были изготовлены в Вене, и захватчики считали, что они туда должны быть возвращены.
1: В конце 1943 года все деревни около Новгорода были сожжены, а большинство людей угнано на работы в Германию, Латвию и Эстонию.
0: Во время оккупации на новгородской земле росло партизанское движение. Народные мстители устраивали на дорогах засады, разрушали связь, уничтожали автомашины, взрывали склады, пускали под откос эшелоны. Их девизом были слова «Скорее умрем, чем встанем на колени, но победим скорее, чем умрем».
1: Одним из партизан был пионер Леня Голиков. В составе бригады он участвовал в боевых операциях, уничтожал транспорт и военные объекты.
0: В августе 1942 года партизаны случайно столкнулись с машиной, в которой ехал генерал-майор Рихард фон Витц. Они открыли огонь по машине и ее сопровождению. Пока шел бой, Леонид с напарником смогли пробраться в штабной автомобиль и захватить портфель с ценными документами. За этот подвиг Леня Голиков получил орден Красного Знамени.
1: Но, увы, в декабре 1942 года в деревню, где скрывались партизаны, зашел карательный отряд. Мстители оказали жестокое сопротивление. Вырваться из окружения смогли всего несколько человек. К сожалению, среди них не оказалось Лени Голикова. Он погиб, отстреливаясь от врагов до последнего патрона.
0: Подвиг пионера и его товарищей не был забыт. Уже в 1944 году юного партизана наградили званием Героя Советского Союза посмертно. Позже про него напишут несколько книг и откроют памятник в Новгороде.
1: В январе 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции войска Волховского фронта начали штурм сильно укрепленных позиций противника. За три дня боев советские войска преодолели главную полосу обороны севернее и южнее Новгорода. Позже прорыв был расширен до 20 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
0: После тяжелейших боев 20 января части 59-й армии штурмом овладели городом. На древней кремлевской стене было водружено красное знамя, а в Москве был дан салют. 50 воинских соединений и частей получили почетное наименование «Новгородских». С освобождения Новгорода началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда.
1: Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения города убитыми и пропавшими без вести составили более 750 тысяч человек.
0: Когда части Красной Армии вошли в Новгород, они увидели перед собой страшную картину. Исторический центр представлял собой сплошные руины. Из почти 2500 домов сохранилось всего 40.
1: Были разрушены практически все промышленные предприятия. Гитлеровцы уничтожили судостроительную верфь, железнодорожное депо, мясокомбинат, хлебный комбинат, обувную и мебельную фабрики, всю инфраструктуру.
0: Новгород был единственным городом, где после освобождения никто не вышел встречать советские войска. Из всего довоенного населения осталось не более 60 человек, и те прятались по окраинам.
1: С июля 41 по февраль 44 года в новгородских районах погибли более 15 тысяч человек. В многочисленных лагерях, которые располагались в округе, было убито около 187 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
0: Уже в 1944 году была создана специальная научно-реставрационная производственная мастерская, начавшая работу по консервации уцелевших фрагментов исторических зданий и разбору завалов.
1: Приняли решение восстанавливать не как было до войны, а на основе научных данных. Это должно было вернуть памятникам их подлинный исторический облик, очищенный от поздних наслоений. Работы возглавили выдающиеся архитекторы-реставраторы.
0: Укреплялись уцелевшие стены, своды, собирались по крупицам фрагменты фресок. Началось воссоздание полностью утраченных шедевров.
1: Памятник «Тысячелетие России» был торжественно открыт 2 ноября 1944 года. Позже были восстановлены десятки других памятников и храмов.
0: Параллельно шло строительство нового жилья, инфраструктуры, но исторический центр был сохранен как единый археологический и архитектурный заповедник. Были восстановлены древние земляные валы Кремля.
1: Работы велись вместе с масштабными раскопками. Были сделаны сенсационные находки. Новгородские берестяные грамоты, сотни предметов быта, уникальные фрески.
0: История Великого Новгорода в годы войны – это история города-мученика, подвергнутого беспрецедентному культурному вандализму. И его главный подвиг – подвиг возрождения. Благодаря титаническому труду реставраторов, археологов и строителей город не просто был отстроен заново, а буквально воскрес из пепла, став живым воплощением памяти, непрерывности истории и торжества созидания.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В работе общественного транспорта необходимо учитывать реальные запросы жителей и навести порядок среди перевозчиков. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что в этой сфере остаются недобросовестные и даже полукриминальные структуры, которые нарушают правила и экономят на безопасности пассажиров. При организации перевозок, по словам главы государства, необходимо учитывать в том числе потребности многодетных семей и соблюдать расписание маршрутов. Глава государства также призвал активнее использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и оптимизации маршрутов. Кроме того, шире переходить на долгосрочные контракты с перевозчиками, чтобы предприятия могли заранее планировать закупки новой техники. До конца 2026 года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям. Часть из них будет назначена автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Галырин. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основанием. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое. Пенсия также может увеличиться при появлении иждивенца. Получить социальный налоговый вычет за занятие спортом можно при соблюдении ряда условий. Право на вычет имеют граждане, уплачивающие налог на доходы физических лиц. Оформить его можно на собственное занятие, а также на спортивные секции детей и подопечных до 24 лет. Главное условие – спортивная организация или секция должна входить в перечень Минспорта. Расходы на покупку спортинвентаря в налоговый вычет не включаются. Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей в год. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на госуслугах. Вернуть часть расходов на спорт можно в течение 3 лет после их оплаты. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает Минпросвещение. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
1: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
0: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое оно было?
2: Советское хорошее детство было.
0: Был ли в вашей жизни спорт?
2: Да.
0: Чем занимались?
2: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
0: Мама поддерживала вас?
2: Мама? Ну,
0: или скажем... Или больше переживала?
2: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
0: Как на СВО вы попали?
2: Добровольцем.
0: Почему решили пойти?
2: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
0: Как мама отреагировала?
2: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
0: Где служили?
2: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
0: Где ранение получили?
2: В ЛНР.
0: Что случилось?
2: Дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой. Вот он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
0: Как сказали маме? О том, что у вас нет части ноги.
2: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 307 сентября. Я только 10 в себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
0: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
2: Сразу принял. Я человек верующий. Значит, для чего ты меня здесь оставил? Мое предназначение не до конца выполнилось.
0: Чем сейчас занимаетесь?
2: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
0: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
2: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учителя истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель – это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист

0: просто. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
1: Кто вас поддерживает?
0: Все, семья, друзья, все поддерживают.
1: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
0: Знаете, как когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
1: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
0: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень.
2: Алло,
0: мам, привет.
2: Алло, сынок, здравствуй.
0: Меня слышно?
2: Да, слышно. Это связь такая, что...
0: Ага. Мам.
2: Нажимаешь.
0: Мам.
2: Как дела у тебя?
0: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
2: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
0: Все, мам.
2: У вас все нормально?
0: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
2: Ты же там осторожней будь.
0: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
2: Давай, всего доброго. Целую.
0: Давай, пока.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

Но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер,

А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь

из вас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Староты-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Если вы планируете запуск нового производства или крупного инвестпроекта в Брянской, Белгородской и Курской областях, обратите внимание на режим свободной экономической зоны. Теперь он распространяется на всю территорию этих регионов. Александр Шуваев опубликовал на своих официальных страницах карточки, в которых доступным языком рассказано, кто сможет воспользоваться новым режимом СЭС, какие условия действуют на территории, какие преференции доступны резидентам. Валентин Демидов рассказал о подготовке областной столицы к новому учебному году. Приемка образовательных организаций и всех форм собственности на территории города практически завершена. Проверке подлежали 173 объекта. По состоянию на 10 августа все муниципальные учреждения приняты, за исключением средней школы номер 47. Здесь до 20 августа замечания будут устранены. Еще по теме, в Белгороде продолжается капремонт 5 образовательных учреждений. Обновленными в скором времени предстанут школа номер 13, 18, 46, а также лицей номер 10 и гимназия 12. Школа номер 13 ремонтируется по федеральной программе в рамках восстановления. Объем выделенных средств – 216 миллионов рублей. Остальные 4 учреждения в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Совокупный бюджет этих объектов составляет 1 млрд 152 миллиона рублей. Более 80 пенсионеров Шебекинского округа воспользовались услугой подвоза в медучреждение с начала года. Жителей старше 65 лет и людей с инвалидностью, проживающих в сельской местности, доставляют в медучреждение на специализированном транспорте комплексного центра социального обслуживания. Во время поездки их сопровождает сотрудник центра. Услуга помогает жителям своевременно проходить диспансеризацию и медосмотры. Информацию о дате и времени выездов можно узнать через медработников и сотрудников центра. Спецтранспорт приобретен в рамках нацпроекта «Демография», вошедшего в 2025 году в состав нацпроекта «Семья». Белгородские папы могут побороться за победу в конкурсе пользовательского видео «Отец года 2026». Мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Семья». Чтобы стать участником, необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до 2 минут, где папы проводят время с детьми, играют, учат, погружаются в хобби дочерей и сыновей, исследуют вместе новое. Затем нужно опубликовать ролик на личной странице в соцсети ВКонтакте, поставить хэштег «Отец года 2026» и заполнить анкету в сообществе конкурса. Прием заявок продлится до 13 сентября. Кому достанется титул «Отец года», скажут дети. Они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку. Итоги конкурса будут опубликованы в День отца 18 октября. Победителя ждет солидный приз и почетное звание «Отец года». Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте отецгода2026.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Были искорюжены дорог, цвела сирень, росла трава. В зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Самсоненко Полина, Муса Джалиль, смерть девушки. 100 раненых она спасла одна и вынесла из огневого шквала. Водою напоила их она и раны их сама забинтовала. Под ливнем раскаленного свинца она ползла, ползла без остановки, и раненого, подобрав бойца, не забывала о его винтовке. Но вот в 101-й раз, в последний раз, ее сразил осколок мины лютой. Склонился шелк знамен в печальный час, и кровь ее пылала в них как будто. Вот на носилках девушка лежит, играет ветер прядкой золотистой, как облачко, что солнце скрыт спешит. Ресницы затенили взор лучистый, спокойная улыбка на ее губах, изогнуты спокойно брови. Она как будто впала в забытье, беседу оборвав на полуслове. 100 жизней молодая, жизнь зажгла, и вдруг сама погасла в час кровавый. Но 100 сердец на славные дела, ее посмертной вдохновится славой, погасла, не успев расцвесть весна. Но как заря рождает день сгорая, врагу погибель принеся она, бессмертную осталась умирая.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Реклама.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Сирена тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Архангел Михаил.
1: Радио Z. Работаем за правду.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка. Это горькая правда, ни любви, ни тоски.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 августа, в нашем регионе малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.